0: Señoras y señores,
1: всем привет из Мендосы. С вами радио университета. Здесь, в России, тоже слушаем La Progresión. La Progresión. Культовая музыка.